0: система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat siva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 10 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 42 минуты. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькуровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 9 минут. Удачного дня.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания, доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным на вечер пятницы, в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Сегодня в субботу, 5 сентября. В лучшем на свете городе переменно-облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
12: Да не проблема, есть «Скиллпро». «Скиллпро» – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. «Скиллпро». Опыт профессионалов. Екатеринбург.
13: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
12: skillpro66.ru.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салам алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет.

0: рекламу.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Реклама.
1: Побег из города? Поддерживаю!
2: План такой. Закупаемся в 4×4 центре. Готовим машины и вперед!
3: Большая распродажа в 4×4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
4: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
5: Такое нельзя упускать.
3: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4×4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-0017.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Вообще не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ... Да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч. Сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, это на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Ну, на всех имеется в виду.
3: Да, так, до 15 детей. А премиум до 150 тысяч. Вот, индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не платить.
4: Моих детей после день рождения буквально через месяц.
3: Просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаясь в свое детство, я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально было.
3: Праздник тоже, извините, они стали родители.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.
6: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Минздрав планирует существенно расширить программу диспансеризации. Уже с 1 марта россиянам станут доступны скрининг на гепатит С и анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков. Также среди новшеств обязательная консультация психологов для ветеранов боевых действий и усиление контроля за здоровьем владельцев оружия. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию, пишет «Коммерсант». Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода и привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне улицы Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате чего проезд по Пушкина должен стать двухполосным, а остальное пространство займет сквер. 20 лет назад в Екатеринбурге произошло знаменитое обрушение строящегося моста на Восточной Шевченко. Портал Е1 публикует фото и воспоминания очевидцев. 4 сентября 2006-го 100-метровый пролет обрушился перед началом вечернего часа пик в 16:45. Строители и водители не пострадали чудом. Обрушение моста на двое суток перекрыло движение по Транссибу, чьи пути идут параллельно Восточной. Причиной обрушения назвали ошибку проектирования и отсутствие экспертизы, которая могла выявить просчеты до начала строительных работ. В Кремле прокомментировали возможный визит в Москву переговорщиков из США. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут прибыть в Россию в выходные. «Когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», заявлял в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавлял, что Кремль не будет анонсировать приезд представителей Белого дома. По данным на вечер пятницы, в Москву спецпосланники Дональда Трампа прилетят 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. В Великобритании разыскивают подозреваемых в краже 800 бочек пива «Гиннес». По данным полиции, графство Чешир с территории склада с помощью грузовиков вывезли два прицепа с бочками стаута, которые ждали доставки в пабы. Общая стоимость украденного превысила 200 тысяч фунтов. Известно, что пивных воров было двое. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina-havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Сегодня в субботу, 5 сентября. В лучшем на свете городе переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru.
9: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты учишь английский?
3: Я не учу. Я говорю.
4: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
2: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
4: Адреса и подробности на london-express.ru.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: Что на свете всех милей?
10: Гулять в тени его аллей.
11: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
12: Звоните 343-1386. «Орбита». Вас ждут великие дома.
13: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный». Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103 500 551 6105.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Есть шанс, что мы это решим», цитирует Трампа газета «Коммерсант». По информации изданий «Axios» и «Нью-Йорк Таймс», Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве сегодня. На следующий день американские переговорщики отправят в Киев для встречи с Зеленским. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается от 35 тысяч и растет до 100 тысяч и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. В Нижнем Тагиле будут судить банду мошенников. Их жертвами стали 69 человек. Общий ущерб – более 48 миллионов рублей. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, группу организовал 32-летний екатеринбуржец. Он представлялся руководителем юридической компании по кредитам, убеждал клиентов оформлять банковские займы, а затем требовал передать ему полученные деньги. Взамен обещал ежемесячно выплачивать 10% от суммы и в будущем полностью погасить долг перед банком. Но ничего этого не делал. Для поиска жертв главарь банды привлек еще 5 человек. Действия группы охватывали Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск и Горноуральский городской округ. Расследование завершено, дело передано в суд, пишет «Комсомольская правда». В Новокольцовском на неделю запретят продажу алкоголя. Ограничения введут на следующей неделе на время проведения международного фестиваля молодежи. Продавать спиртное запрещено во всех торговых точках, которые расположены на улице Олимпийской, столетия Уральского университета, Аркадия Воробьева и Универсиады. Также сухой закон будет действовать на Кольцовском тракте, Новосинарском и Экспо-бульварах. Ограничения введут с 11 сентября и отменят после 18-го. Также продажа спиртного в Свердловской области будет полностью запрещена в субботу, 12 сентября. Первую в истории фотографию покажут во Франции. Снимок «Вид из окна в Легра» выставят в музее Нисифора Ньепса в честь 200-летия фотографии. Снимок сделал в 1826-27 годах французский изобретатель Нисифор Ньепс. На нем запечатлен вид из окна его семейного поместья в Бургундии. Фасады домов, крыша амбара, дерево, печная труба. Разглядеть изображение на оловянной пластине сложно. Нужно поймать определенный угол падения света. Сама съемка требовала выдержки в несколько часов по изобретенной Ньепсом технике гелиографии. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Сегодня в субботу, 5 сентября. В лучшем на свете городе переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 23-25 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжоро.
7: Привет.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих. Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
12: Итак, начинается субботний техосмотр, и в прямом эфире мы сегодня решили обсудить вопрос одного из наших радиослушателей по поводу автомобиля для работы. В такси, в транспортной компании что-то небольшое, надежное и такое, чтобы вот не сильно много расходовало. Вы можете дозвониться в прямой эфир по телефону 237-104 и предложить свой вариант автомобиля для работы на каждый день.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: В прямом эфире вас приветствует Техосмотр на радио Пилот. И мы сегодня обсуждаем автомобиль для работы на каждый день. Такой, чтобы был надежный, чтобы заправлять часто не надо было, да. Такая тема, конечно, бомбящая. Но, не знаю, мы специально не стали разговаривать реально по поводу заправок. Ну, сколько можно уже? Все паблики, все новостя уже об этом говорят. А вот вопрос одного из наших радиослушателей решили не оставлять без внимания. Действительно, машины для работы, особенно если ты работаешь, например, в такси или в транспортной компании, где-то в доставке, это очень важная тема. Поэтому звоните в прямой эфир 237-104. Вы можете рассказать о своем опыте. Может быть, у кого-то есть друзья, кто вот себе присматривал машину для работы на каждый день. У нас есть звонок. Кто на связи? Доброе утро. Алло. Да, вы в эфире. Чуть потише приемник и ближе к телефону, пожалуйста. Слушаю вас. Да-да-да.
2: Ford
1: Focus 2?
2: Да-да-да.
1: А какой пробег сейчас вот этих машин, которые стоит рассматривать, и какой мотор? 1.6, 1.8, 2?
2: Так, 1.6, там 100 литров, ой, 100 лошадный.
1: Ага.
2: А пробег 300.
1: И что, вот ты сейчас на нем двигаешься?
2: Да.
1: А ты работаешь нормально на нем в такси или в транспортной где-то?
2: А, нет, я просто передвигаюсь.
1: Слушай, но вот как конкурентов же часто рассматривают, что, корейцы? Ну, Шкоды. Варианты рабочие.
2: Так, из вариантов, Кореец, 150,
1: понятно. Ну что ж, спасибо тебе большое. Да, удачи. Надеюсь, твой фокус тебя и дальше будет радовать фокусами всякими. Следующий звонок примем. 237-104. Говорим об автомобиле на каждый день для работы. Ну, например, там в такси или в транспортной компании. Алло.
3: Доброе утро.
1: Да, доброе. Как зовут вас?
3: Руслан меня зовут.
1: Руслан, ну какой вариант считаешь там надежным, малопотребляющим, там такой прям?
3: Ну вот доставки для работы, как я от Дуката, они есть в разных кузовах. Есть 4-метровые, есть и маленькие, есть Каратэ 01H1.
1: Ну это который такой компактный?
3: Да.
1: Слушай, а он дизельный?
3: Дизельный.
1: А нет вариантов там с заменой топливного дорогих?
3: Ну вот то есть... я держал Дукату 44-й, я за 300 тысяч одну форсунку перебрал. Ну это НВД-пи, пару раз мы... прокладки меняли.
1: Опять же, прямой конкурент, там же Ford и Transit очень пользуются спросом.
3: Нету конкурента по Ducato.
1: Ну, такие маленькие каблучки у Ford, помнишь, были?
3: А, ну, да, есть только каблучки, но...
1: Ну что ж, спасибо тебе за вариант, да, это интересно. Еще успеем сейчас один звонок принять. 237-104, мы сегодня в техосмотре обсуждаем автомобиль для работы на каждый день. В такси, например, там, в те же доставки, в транспортные компании. Что-то надежное, что-то экономное, такое, чтобы денег не ел, в сервисе не стоял. Алло. Доброе утро, да.
4: Алло, доброе утро.
1: Слушай, потише приемник, пожалуйста.
4: Ага, все сделали.
1: Так. Какой вариант предлагаете?
4: Предлагаю вариант это рассмотреть либо Polis Volkswagen,
1: ага,
4: объем 1.4, либо Solaris. Машинки неприхотливые, кушают, ну, бюджетно.
1: Угу.
4: И как используются они везде у нас. В каршеринге они применяются, то есть спросу нету.
1: Слушай, а вот конкретно по полам на 1.4 агрегат не одноразовый случайно?
4: Если это механика, то нет, хороший. У меня пробег был, я катался на нем 370. Бегает и бегает.
1: Это в такси?
4: Да, я в такси катался.
1: Ага.
4: Вот, сейчас перепрыгнул на Solaris, но на Solaris прыгнул на автомат. Расход просто увеличился до 10.
1: Я понял, что на Солярисе автомат и расход увеличился. Просто пропадать начинаешь. Ну что ж, спасибо за рекомендации. Да, друзья, мы прервемся ненадолго, потом продолжим наш разговор об автомобиле на каждый день для работы.
0: Техосмотр.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Искали красивые и надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
15: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
16: О, и

0: Мазовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается на Радиопилот в прямом эфире. Мы ждем ваших звонков, обсуждаем мы автомобили на каждый день для работы. Особенно актуальна тема для такси, транспортных компаний, различных там доставок и так далее. Свои варианты вы можете нам рассказать по телефону 237-104. Нужен надежный, экономичный, неприхотливый автомобиль. Да, различные, конечно, вот там по поводу такси есть категории комфорт, комфорт плюс, бизнес там и так далее. Но тоже можно свой вариант накинуть, может быть, кто-то сейчас эксплуатирует. Я, кстати, знаю ребят, которые вот с учетом этого топливного вопроса быстро успели переобуться, и кто-то взял себе гибрид. Ну, реально ездит на гибридах. Вот, например, у меня товарищ взял Камри гибридную, ездит довольный, потому что заправляться так часто не надо. Опять же, вопрос, да, там, со всякими зарядками, кто-то на электромобилях начал ездить и так далее. Но мы говорим об автомобиле на каждый день для работы. Пока накидали самые простецкие варианты, притом такие достаточно пробежные. Но вот что конкретно сейчас еще юзают таксисты те же самые, вы же можете позвонить, как работники отрасли, и рассказать нам. 237-104 это телефон прямого эфира. Пока среди лидеров у нас корейский Солярис, полоседан, ну понятно, там же Рапид. Вот еще были варианты типа Форда Фокус. Вот если касаемо доставки, тут уже посложнее. То есть это надо, чтобы и кузов был побольше и так далее. Кто дозвонился к нам? Доброе утро. Алло. Алло.
2: Доброе утро.
1: Да-да-да, здрасте.
2: Доброе утро.
1: Да вы говорите, вы в эфире, да.
2: Да, как Honda Fit, ну или Jazz, например. Очень неприхотливый автомобиль, да, надежный двигатель и долгие пробеги прям терпит.
1: Слушай, а ты его как бы вот прям юзаешь в транспортной компании где-то или работаешь на нем?
2: Я его юзал в течение 7 лет. Это был мой первый автомобиль. В те далекие годы, когда правый руль был более-менее популярен. Но если я так понимаю, сейчас все это попадает пока в нормальный фильтр, вот эти все машины. Угу. Сейчас актуально такое автомобиль.
1: Ну там больше к санкциям вопросы, знаешь. То есть там я имею в виду, что определенного объема машины ты не привезешь, а здесь как бы удобно. Они же фиты еще были полноприводные.
2: Это был самый прекрасный вариант. Помню, тогда денежек у меня на него не хватило. А вот да, с таким двигателем еще и полный привод, и, ну, легкий автомобиль. Расходы, как я уже сказал, немного, и на удивление в сервисах я бывал очень редко. Наверное, даже больше по своему, как бы, по своей прихоти. Часто ездил, что-то проверял, у меня никогда ничего не находили.
1: Слушай, а ну из минусов, что прям такой управляемый?
2: Да, нормально он едет. Из минусов это клиренс. Все-таки парочку раз зимой я на пузико досадился.
1: Ну что ж.
2: 7 лет я на нем отъездил, проездил по 200 тысяч.
1: Ну класс.
2: Все как бы хорошо.
1: Спасибо тебе большое за вариант, который предложил. Удачи. Следующий звонок примем. 237-104. Друзья, вот у нас я видел, дозванивался кто-то по второй линии. Оставайтесь на связи. Да, и если что, мы обязательно ответим с вами. Поговорим. Алло. Да-да, добрый день.
3: Алло, да.
1: Да, вы в эфире, говорите, какой вариант для работы на каждый день предлагаете?
3: Я вот работаю в такси, у меня машина Skoda Fabia.
1: Ага.
3: Бюджет 1.4, у меня уже пробег 446 тысяч. Вот, хотел предложить такой вариант.
1: Слушай, а как бы в какую категорию попадает эта машина? Эконом?
3: Эконом, да.
1: Угу. Сколько потребляет, ну и там хотя бы траты примерные в год ты можешь вот так выдать? Люди же тоже...
3: Ну, за последний год я практически ничего не делал. Ну, может быть, по тратам, может быть, максимум 5-10 тысяч.
1: Угу.
3: В принципе, машина экономная, расход в городе где-то 7, может быть,

0: около 7, по трассе где-то 5,3.
1: У меня просто был товарищ, у него тоже была Фабия 1,4, по-моему, да. 1,4. Ага. И у него с мотором возникла проблема. Вот там мы тогда выяснили, что чеки не очень приятные.
0: Еще раз, какие проблемы были?
1: Да, у него либо капиталка, но вот как бы капиталить не решились, взяли контрактный двигатель тогда, и там цена вопроса была достаточно дорогая. Ну, для такого маленького и недорогого автомобиля относительно.
0: Ну, я не знаю, я говорю по своему опыту. То есть замена масла каждые 10 тысяч, ремень там максимум, ну, я вот менял 100 тысяч там. То есть это даже, наверное, много. Вот. В принципе, машина экономная, ну, по вложениям особо ничего не требует. То есть обычная, хорошая рабочая лошадка. Я и в доставке работал, задние сиденья просто убираешь и коробки ставишь там.
1: Слушай, они же у них вынимающиеся вроде. Сиденья задние у них вынимались, по-моему, на какой-то версии.
0: Что еще раз?
1: У Фабии были съемные сиденья, если мне память не изменяет.
0: Да. Съемные сиденья, да, сзади удобно вообще. Убираешь просто и если в доставке работать, самое то.
1: Понятно.
0: Машина маленькая, а для города юркая. Я вот в такси уже 5-6 лет работаю, радуюсь. Этой машине просто вообще как бы...
1: Ну, надеюсь, машина и дальше будет тебя радовать. Следующий звонок мы примем уже.
0: Я тоже надеюсь.
1: Да, ну, хорошего тебе дня, удачи. Мы продолжим наши разговоры после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
2: Техосмотр. Реклама.
3: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: «Lucky Motors». Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Что на свете всех милей?
9: Гулять в тени его аллей.
8: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
9: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
10: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
13: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то... Авто только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
16: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
17: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, продолжается субботний техосмотр. В прямом эфире обсуждаем автомобили для работы на каждый день. В такси, в транспортной компании, в доставке и так далее. Нужен надежный, простой, неприхотливый и экономичный, что сейчас немаловажный автомобиль. Кто на связи у нас?
2: Алексей.
1: Алексей, добрый день. Что предлагаете? Какой вариант?
2: Ну, я катаюсь на Мегане третьем.
1: О, кстати, недолюбленная тема же вообще.
2: Да-да-да, не ломается ничего, уже 300 тысяч подходит.
1: Он простецкий, но в то же время износу нет, как говорится. Да. И самое главное, что вроде как... Вот я просто наводил справки у мегановодов, их не так много, как оказалось. Очень много смежных запчастей, которые они используют, и достаточно дешевых.
2: Да, недорогие запчасти.
1: Слушай, вот сколько примерно ты владеешь уже своей машиной?
2: Я ее брал с нуля. 14 год.
1: Подожди, это сколько? 12 лет?
2: Ну, это 13 года она.
1: Ага.
2: Ну, 13 лет получается, да.
1: Слушай, и вот сколько примерно сейчас, ну, с учетом твоего большого пробега, она съедает у тебя в год, если так пересчитать?
2: Ну, вот в этом году она съела, ну, порядка около 10 тысяч.
1: Это только какие-то замены чисто ТОшные?
2: Да.
1: Угу. Слушай, и вопрос опять же. Есть какие-то вот объективные минусы, которые могут убрать его из определенных категорий транспорта для работы? Ну, там, вместимость, например, проходимость, там еще что-то такое.
2: Да не знаю, если у них сзади все разложить, там места очень надо.
1: А ты в работе его кем используешь? Ты в такси или
2: доставка? В такси.
1: Ага, ну что ж. Интересно, спасибо тебе большое за опыт, благодарю. Следующий звонок будем принимать, 237-104. Вы можете дозвониться, напомню, мы сегодня обсуждаем автомобили для работы на каждый день. Еще, кстати, вот немаловажный вопрос в этом, а можно ли подобные автомобили еще и на газ переводить? Потому что тоже знаю, сейчас таксисты это, многих регионов задумались, если еще не переводились на газ. Алло. Доброе утро, да-да-да, кто на связи у нас?
3: Андрей на связи, Саша, привет.
1: Привет, Андрей.
3: А рассматриваем мы Ларгусы.
1: Да, почему бы и нет. Сейчас, кстати, я вот буквально в четверг разговаривал с ребятами. Тут же сейчас электрические Ларгусы ждем.
3: Ну, вот. Один есть у академика, и все.
1: Ну, подожди. Их в основном же заказывают корпоративные клиенты массово. Почему? Потому что они себе там на территории оборудуют зарядки и так далее для инфраструктуры городской, ну, нашей конкретно, еще пока не приспособленной к такому наличию.
3: Да, это все равно такая дорогая тема. А вот обычный Largus или Largus Cross, у нас вот две на компании. На одном намотано 90 с лишним тысяч, на другом 30. Все я сразу же перевел на газ. Прямо вообще забот, хлопот не знаем. Правда, дилеры не отрабатывают ни гарантию, вообще ничего.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, это уже с нашими российскими моторами или еще
3: наши
1: это дачи?
3: Наши 16-ки клапаны.
1: А, наши 16-ки. Слушай, и сколько примерно вот этот перевод на газ обошелся, если в цифрах измерять?
3: 30 тысяч рублей.
1: По 30-ки на каждый?
3: Это 2 года назад.
1: Но сейчас уже дороже, как бы
3: X2. Документы 5 тысяч рублей, все оформлено, все официально. Угу. Расход где-то около, смотря кто как ездит, значит, от 9 литров до 11.
1: О.
3: Это газа именно.
1: Ага.
3: Хлопот, забот вообще не знаем. Там на них всякие приколюшки, вплоть до переходничков на задние спинки кресел, чтобы их наклонить, чтобы они всегда были наклоненные, и ездишь в комфорте. То есть не как на стуле сидишь, а именно вот эта спинка наклонилась, и все, и ты балдеешь там. Вместимости умотаться.
1: Да, я согласен, у Ларгуса не отнимешь вот этой вот дачевской вместимости. Вообще, это же дача Рено изначально.
3: Да, да.
1: Просто мы его как бы там пытались модифицировать, что-то не получилось. Ну, а вот, допустим, ты сказал по поводу того, что не отрабатывают гарантию. Что, очереди большие, что ли?
3: Значит, если записываешься на гарантию, это 2 месяца.
1: Вау!
3: Вот, ну, сделано, я подозреваю, для того, чтобы... Ты просто съездил, сам и поменял. А, значит, поехали по гарантии Шарову поменять. Они нам поменяли ее, по-моему, за 12 тысяч рублей. 12 тысяч на Ларгус, когда она в магазине там полтора стоит, и поехать в сервис 1000 рублей возле дома поменять без очереди, без всего.
1: Угу. Ясненько.
3: Вот. Ну... То есть это вообще классная машина. Те, кто не выпендриваются, если вот так вот в двух словах, те балдеют от нее. Те, кто хочет что-то получше, ну... У нас еще в компании есть BLG S50.
1: Так.
3: Достаточно экономичный автомобиль на автомате. И стоит точно так же, ну, нам удалось купить точно так же, как и Largus. Еще в Largus'ах тоже нюанс. У нас один кросс, другой обычный.
1: Uh-huh.
3: Кросс идет на 16-х колесах, и типа подвеска поднята. Другой у нас обычный, на 15-х колесах. Вот который на 15-х колесах, у него подвеска не такая, получается, зажатая. То есть они увеличили вот этот клиренс за счет зажатой подвески.
1: Uh-huh.
3: Вот. И вот эти 15-е колеса с разжатой подвеской гораздо лучше отрабатывают все неровности, нежели на кроссе.
1: Ну, то есть комфортнее?
3: Комфортнее, гораздо комфортнее.
1: Понятно. Слушай, спасибо тебе большое, да, сервисники у меня тоже есть.
3: Да, еще, Саша, еще один момент, то, что мы купили, получается, в прошлом году Largus Cross по такой же стоимости, как мы покупали 2 года назад, или уже 2.5 года назад, обычный Largus. То есть на них цены немножко подупали.
1: Это из-за госпрограмм каких-то?
3: Включая, да, Минпромторга.
1: Ясненько, спасибо тебе большое, да, интересное предложение. Мы прервемся, у нас будет еще время принять звонки и поговорить об автомобилях для работы на каждый день.
0: Техосмотр.
4: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр в прямом эфире радио «Пилот». И мы сегодня обсуждаем автомобиль на каждый день для работы. Вы можете высказаться, еще успеть по телефону 237-104. Нужен экономичный, неприхотливый, относительно небольшой автомобиль. Ну, мы не обсуждаем там какие-то кроссоверы семиместные или там еще что-то. Мы сегодня даже не особо затрагивали, например, тему в такси тех же автомобилей бизнес-класса и так далее. Тут вообще своя тема, она требует отдельного разбора. А вот автомобиль на каждый день такой, чтобы неприхотливый, да и не быстрый. Главное, экономичный и не сильно расходующий. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, здрасте.
2: Вот хотел бы просто предложить Skoda Rapid. Это, мне кажется, самый экономичный автомобиль с большим багажником. И можно вообще юзать.
1: Ты имеешь в виду лифтбэк?
2: Да, абсолютно.
1: И на моторе, на обычном, на атмосферном?
2: Да, 1.6, и мне кажется, это вообще самый хороший вариант.
1: Слушай, у первого поколения Рапидов был такой минус, у них передняя подвеска, такое ощущение, как будто прям целиком от Фабии прицепили, и он так был слабо управляемый, такая. А вот второе поколение, тут я прям с тобой согласен от и до. Это действительно интересная машина, но совсем не быстрая. Из нареканий было вот там, как и у Октавии пятого кузова, у них были там вопросы по печкам, вот эта вот вся ерунда. Но если мы берем за свои деньги реально пространство, в которой можно много чего запихнуть, лифтбэк, это для любителей седанов самый оптимальный вариант. Я сам на лифтбэке отъездил несколько лет, могу сказать, что в эту машину влезает все, что не влезло в кроссовер.
2: Вообще, вот я вот говорю, Александр, ну у меня второе поколение, то есть вот, ну из нареканий было то, что форсунка одна вылетела, я ее взял на разборе.
1: Ага.
2: И все, вот я ее поменял, потому что реально... Как сказать, оригинальная форсунка, она стоила там в районе что-то 10-15 тысяч. Ну вот я ее взял на сбор. Вот, и все. Остальное как бы все. Багажник, там, вместимость. Вот все туда, ну, пихай, что туда влезет.
1: А сколько ты на этой машине работал вообще? Каждый день?
2: Слушай, я на ней не работал. Она у меня, ну, на повседневке. То есть я езжу, на работу, там, в деревню, туда-сюда. То есть у меня сейчас, пробег 100 тысяч, вот единственное, что я сделаю, это, форсунку. И, кстати, и передние стойки у меня вылетели, вот что. Вот, а остальное все как бы вообще идеально.
1: Ну что ж, благодарю тебя за вариант. Платформу эту нам уже сегодня нахваливали в виде пола. Следующий звонок примем 237-104. Ребята, есть возможность еще успеть высказаться по поводу автомобиля для работы на каждый день. Кто у нас на связи? Алло, алло.
3: Алло, алло, Александр, добрый день.
1: Привет, привет.
3: Александр меня зовут, да? В семье две машины, Kia Ceed 19-го года.
1: Так.
3: Но на ней жена ездит. А я сам передвигаюсь, работаю прорабом, да? Сам передвигаюсь вот каждый день на Hyundai Accent 2007 года.
1: Ой, это еще тагазовский.
3: Да, да, тагазовский, прикинь.
1: Ничего себе.
3: И вообще проблем не знаю. Первая поломка была серьезная, это на 270 тысяч поменял сцепление. На 400 сделал капиталку, сейчас подходит 466 тысяч.
1: Слушай, и вот капиталить этот мотор вообще дорого?
3: А у меня не 16 клапаны, у меня 12 клапаны.
1: Ой, да-да, понял.
3: Да. И нет, капиталка мне обошлась что-то в 1080.
1: Ну, относительно современных моторов это действительно недорого, если кто-то просто не сравнивал. Слушай, вообще у них на самом деле было две нетленки. Это вот акценты, и вторая — это очкастая соната. Помнишь такую?
3: Да-да-да.
1: Которая 2.7. Вообще, даже машины, которые я до сих пор вижу, я говорю, сколько пробег? Мне говорят, 450. Я говорю, сейчас вот люди, у которых там после сотки начались капитальные какие-то вложения, вот, наверное, сидят, мечтают. Но надо сразу говорить, это машины из прошлого, этим разработкам уже под 40 лет, поэтому не тешьте себя надеждой, никакие не космолеты, все очень просто, но зато из точки А в точку Б доставить себя можно, ну и поработать опять же. Если вот, допустим, там где-то в компании нужно просто развозить бумажки или еще что-то, один из рабочих вариантов, я знаю тех, кто смотрел акценты, но еще параллельно логаны рассматривали.
3: Да, единственный минус, что низко,
1: Ну,
3: остальное все.
1: Ну да, да, согласен. Ну, спасибо тебе большое за то, что высказался. Надеюсь, машина и дальше подводить не будет. Ну что, подводим итоги или еще успеем? Тогда давайте подведем итоги. Ребят, сегодня мы подбирали машины, которые нужны для работы на каждый день. Из самых таких ходовых вариантов в большинстве своем предлагали седаны. Очень необычное, кстати, предложение было, и я тоже думаю, его надо рассматривать. Это Меганы. Вообще у Renault есть несколько недолюбленных моделей, которые мы частенько обсуждаем, и нам их предлагают. Второе, это распространенные модели, очень-очень простые, незатейливые. Для тех, кому нужно больше пространства, не озадачивайтесь за управление, динамику и так далее. У Шкоды и ВАК групп чаще всего нахваливали платформы Фаби и Поло с Рапидом. У тех, кто хочет чуточку побольше возможностей для загрузки, если нужен дизельный вариант, да, тут есть варианты у Фиата, в том числе Добла Дуката нам перечисляли, и вариант, который вот в отечественном производстве, включая все минпромторговские программы, в принципе, ну, если не учитывать, что вопросов по гарантии, ну, действительно накидывают много, то варианты с Ларгусом, как для рабочей лошади привезти, увезти какие-то грузы с огромным количеством пространства и достаточно простой технологией перевода на газ. Вот такие моменты мы сегодня обсуждали. Надеюсь, помогли тем, кто выбирает машину для работы прямо сейчас в моменте. На этом техосмотр не заканчивается. Мы после небольшого перерыва вернемся с рубрикой «Ремзона», в которой продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
4: Техосмотр.
5: Реклама.
6: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
7: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
6: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
7: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
6: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
9: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Ты учишь английский?
12: Я не учу. Я говорю.
13: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
11: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
13: Адреса и подробности на london-express.ru.
14: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
15: Побег из города! Поддерживаю!
16: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
17: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
18: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
19: Такое нельзя упускать.
20: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
21: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
22: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
23: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с

0: спонсор рубрики «Ремзона» о «Светодиод». Студия «Автосвета» «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
2: Сегодня в рубрике «Ремзона» отвечаем на вопрос одного из наших слушателей по поводу замены цепи ГРМ. Вообще цепь ГРМ в двигателе подвержена большим нагрузкам, однако среди автомобилистов принято считать, что такой тип привода, ну, более надежный, что ли, чем ременной. Цепь выживает на десятки, а то и сотни тысяч километров дольше, чем ремень. На деле менять ее нужно, износ или обрыв цепи к хорошим последствиям не приводит, в первую очередь для кошелька владельца. Перескок цепи хотя бы на одно звено может привести к непоправимым последствиям вплоть до встречи клапанов с поршнями. Определить, что цепь растянута, можно и по некоторым косвенным признакам. При ее растяжении могут появляться следующие вещи: троение двигателя, стук клапанов, падение мощности и езда рывками, повышенный расход топлива. Один из основных критериев вообще это посторонние звуки, такие как звон, шорох или бряканье, вообще какое-то громыхание под крышкой ГРМ. Проверить цепочку можно и диагностическим оборудованием, однако все это косвенные признаки, которые не говорят точно о том, что растянутся цепь или нет. Вот можно износ проверить конкретно у диагностов, когда вы приезжаете на СТО. Цепь в приводе ГРМ действительно более надежный вариант, нежели ремень. Однако стоимость ее замены кратно дороже, чем просто замена ремня. Иногда даже получается проще и дешевле два раза поменять комплект ременного привода ГРМ, чем один раз поменять цепь. Если у вас будут еще вопросы, друзья, пишите в рубрику «Ремзона» на наш WhatsApp номер 237-104.
1: Ремзона.
3: Информация на правах рекламы.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Техосмотр.
3: Пилот.
4: Вот теперь техосмотр точно заканчивается. Хотел еще раз поблагодарить тех, кто нам сегодня звонил, предлагал свои варианты автомобилей для работы. Ну и, конечно, просьба огромная ко всем. Продолжайте соблюдать правила дорожного движения. Удачной всем заправки. На часах 11.52 нас с вами ждут новости в эфире «Радио Пилот». Выпуск представляет ООО «Регинос».
5: Мы держим вас в курсе
6: важнейших событий.
5: Новости на «Радио Пилот».
7: Добрый день. Россиян предупредили о росте случаев мошенничества с применением искусственного интеллекта. Злоумышленники все чаще применяют дипфейки и фишинг. Мошеннические атаки стали многоэтапными и персонализированными. Сначала аферисты собирают данные о жертве, затем звонят от имени разных организаций. Поводы для обмана могут быть самые разные. Звонок из поликлиники, управляющей компании, сообщение от начальника, родственника и так далее. Россиян просят быть бдительными. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не получили повреждения. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика, сообщает агентство ЯН. Уже начаты работы по ремонту фасада и замене окон. В смету включат поврежденные балконы, подъезды, лестничные пролеты, кровли, козырьки. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Как напоминает агентство, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали 3 жилых дома и логистический центр. Полиция установила личность женщины с пистолетом на заправке в Среднеуральске. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД, ее зовут Наталья, ей 45. Инцидент произошел после того, как женщина несколько часов отстояла в очереди за бензином, когда ее подрезал мужчина и попытался проехать без очереди. Наталья попросила его этого не делать, сначала словами, но потом, когда это не помогло, достала пневматический пистолет и пригрозила прострелить колеса. В полиции женщина раскаялась, сдала пистолет. В отношении нее составлен протокол о мелком хулиганстве. Свердловский областной суд отклонил новую апелляцию на арест водителя автобуса, въехавшего в пешеходов у храма Большой Златоуст. Резонансная авария произошла в Екатеринбурге в начале июня. В августе срок содержания под стражей водителю автобуса продлили до 10 декабря. Это решение оставлено в силе. По версии следствия, после столкновения с легковой машиной автобус выехал на тротуар, где были пешеходы. Погибли 4 человека, не менее 7 пострадали. Водителю автобуса предъявили обвинение по уголовной статье. Идет расследование в отношении руководителя компании-перевозчика. Объявлены победители Шнобелевской премии. Это пародийная награда за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься. Так, приз по биомеханике достался ученым из Великобритании и США за анализ механики поцелуя. Приз по биологии получили бразильские и австралийские ученые, которые аккуратно наступали на разные части тела ядовитых змей в разное время суток, чтобы выяснить, что провоцирует укус. 36-я церемония Шнобелевки впервые прошла не в США, а в Цюрихе. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
8: Информация на правах рекламы.
9: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
10: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
9: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
9: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
9: Где купить Хавейл Джолион?
10: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
11: Климат-контроль.
12: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 19-21 градус.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
2: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
3: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
2: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
1: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Дневной драйв на радиопилот.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты учишь английский?
7: Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском «Прогресс» с «Лондон Экспресс».
9: Не теряй время. Записывайся на занятия уже сегодня.
8: Адреса и подробности на london-express.ru.
10: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
13: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. Благоустройство улицы Пушкина завершат до Нового года. Работы в самом центре Екатеринбурга в пятницу осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии города поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания доходного дома Уварова на четной стороне Пушкина. Как напоминает «Новый день», весной власти Екатеринбурга проанонсировали реконструкцию улицы между Ленина и Малышева, в результате которой проезд по Пушкина станет двухполосным вместо четырех, а остальное пространство займет сквер. В Екатеринбурге открылась выставка национальной одежды «Гардероб традиции в моде». В экспозиции русская, башкирская, татарская, мансийская и одежды других народов, живущих на Урале, представлено более 20 экспонатов, среди них как реплики традиционных народных костюмов, так и работы современных дизайнеров, создавших, например, башкирский «Адидас». Выставка в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала будет работать до 22 ноября, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня стартует в новом сезоне. Первый матч наша команда проводит на домашнем льду у ГМК-арены. Соперник — московская «Динамо». Начало встречи в 16:30. Прямая трансляция на телеканалах КХЛ, КХЛ Prime и ОТВ. Как отмечает пресс-служба «Автомобилиста», матч станет встречей знакомых лиц для обоих клубов. За екатеринбургскую команду в новом сезоне играет Антон Слепышев, который ранее представлял «Динамо». А в составе москвичей болельщики увидят бывших игроков «Автомобилиста» Сергея Зборовского и Ника Меркли. Сегодняшний матч пройдет в рамках нового внутрисезонного турнира КХЛ «Кубка первых». Доля наличных платежей в России выросла впервые за много лет. Во втором квартале этого года доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан снизилась после нескольких лет непрерывного роста на 0,5 пункта. Эксперты считают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и налоговой реформой, подтолкнувшей малый бизнес к переходу на наличные. Доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартиры от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 19-21 градус.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. «Скиллпро» – комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. «Скиллпро» – 40 лет комсомола, 38Б. «Скиллпро66.ру».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, это он. Получасовой нон-стоп без рекламы. На радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors», Металлургов 65А.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
10: Ты учишь английский?
11: Я не учу. Я говорю.
12: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
13: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
12: Адреса и подробности на london-express.ru.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
15: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
16: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
17: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
16: Cherry, LG, Tenet в Автобан на любой цвет и бюджет.
17: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
16: Быстро.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
3: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
1: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Помогите! Кону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
9: УК Simoland. Код Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
10: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты. Опытные и внимательные мастера. Оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Турбо-картинг!
12: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
15: В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В России дорожает рыба. Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал путину этого года, цитирую, «совсем неудачной». Вылов лососевых по итогам года может упасть примерно в 3 раза до 110 тысяч тонн. Пока выловили только 90 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году улов лососевых превысил 335 тысяч тонн. Такое снижение уже отражается на рынке. Цены выше, чем в предыдущие годы. Несмотря на это, ограничивать экспорт лососевых видов рыбы или красной икры ведомство не планирует. Наращивание импорта также не рассматривается, сообщает БФМ. В Екатеринбурге в квартире вспыхнул электросамокат. Как сообщили агентству накануне, в региональном МЧС все случилось в пятницу в квартире на 12 этаже 25-этажки по улице Чкалова. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. На место оперативно выехали 29 пожарных и 7 единиц техники. Но возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения еще до прибытия спасателей. Как отметили в МЧС, причиной пожара стало самовозгорание литий-ионного аккумулятора электросамоката. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отреагировала на ситуацию с увольнением молодой учительницы английского в Нижнем Тагиле из-за систематических оскорблений и угроз со стороны восьмиклассника. По словам Татьяны Мерзляковой, ситуация сложная, предстоит установить все обстоятельства. На следующей неделе омбудсмен выезжает в Нижний Тагил, пообщается с учителями, директором школы, постарается поговорить и с учителем, которая уволилась из школы и переехала в другой город. Татьяна Мерзлякова также попросила учителей не терпеть унижения и обращаться в аппарат омбудсмена. Школу в Нижнем Тагиле также намерена посетить миграционная служба. Родители мальчика из Узбекистана, пишет «Коммерсант». С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников Международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Цифровая деменция накрыла молодежь в возрасте от 16 до 28 лет по всему миру. 86% зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и дочитать до конца книгу. Победить цифровую деменцию можно только тренируя мозг, выполнять задачи без использования искусственного интеллекта, строить маршруты в голове без навигатора, считать в уме, читать, заниматься спортом и устраивать цифровой детокс. Доллар на выходные 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.
6: Операция.
5: Реабилитация.
6: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Новая музыка. Все.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Сельковскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Реклама.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо. Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: «Уралмаш» не будет прежним.
13: И «Белая башня» — это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
14: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
13: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
15: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер везут в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Есть шанс, что мы это решим, цитирует Трампа газета «Коммерсант». По информации изданий «Axios» и «Нью-Йорк Таймс», Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве сегодня. На следующий день американские переговорщики отправятся в Киев для встречи с Зеленским. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается от 35 тысяч и растет до 100 тысяч и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя. В Нижнем Тагиле будут судить банду мошенников. Их жертвами стали 69 человек. Общий ущерб более 48 миллионов рублей. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, группу организовал 32-летний екатеринбуржец. Он представлялся руководителем юридической компании по кредитам, убеждал клиентов оформлять банковские займы, а затем требовал передать ему полученные деньги. Взамен обещал ежемесячно выплачивать 10% от суммы и в будущем полностью погасить долг перед банком. Но ничего этого не делал. Для поиска жертв главарь банды привлек еще 5 человек. Действия группы охватывали Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск и Горноуральский городской округ. Расследование завершено, дело передано в суд, пишет «Комсомольская правда». В Новокольцовском на неделю запретят продажу алкоголя. Ограничения введут на следующей неделе на время проведения международного фестиваля молодежи. Продавать спиртное запрещено во всех торговых точках, которые расположены на улице Олимпийской, 100-летия Уральского университета, Аркадия Воробьева и Универсиады. Также сухой закон будет действовать на Кольцовском тракте, Новосинарском и Экспо-бульварах. Ограничения введут с 11 сентября и отменят после 18-го. Также продажа спиртного в Свердловской области будет полностью запрещена в субботу, 12 сентября. Первую в истории фотографию покажут во Франции. Снимок «Вид из окна в Легра» выставят в музее Нисифора Ньепса в честь 200-летия фотографии. Снимок сделал в 1826-27 годах французский изобретатель Нисифор Ньепс. На нем запечатлен вид из окна его семейного поместья в Бургундии. Фасады домов, крыша амбара, дерево, печная труба. Разглядеть изображение на оловянной пластине сложно. Нужно поймать определенный угол падения света. Сама съемка требовала выдержки в несколько часов по изобретенной Ньепсом технике гелиографии. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер южный, юго-западный, 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 19-21 градус.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Дневной драйв. На радиопилот.
11: Get ready to shake your asses.
12: I went deaf on the bitch.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ты учишь английский?
2: Я не учу, я говорю.
0: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
1: Не теряй времени, записывайся на занятия уже сегодня.
0: Адреса и подробности на london-express.ru.
3: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
7: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
10: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
1: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-00-236-93.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура, аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
3: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Акция действует до 20 сентября этого года.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Вообще не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ... Да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч. Сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, ты на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Но на всех имеется в виду.
3: Да,
5: так,
3: до 15 детей. А премиум до 150 тысяч. Вот, индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, это, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не плачь.
4: Моих детей под день рождения вот буквально через месяц.
3: Просто завтра младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаясь в свое детство, я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально было.
3: Праздник тоже, извините, они стали родителями.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Уралмаш не будет прежним.
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. «Тэбанк». Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
9: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Американский самолет, на борту которого, скорее всего, находятся спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, прибыл в Москву. Бизнес-джет приземлился в аэропорту Внуково. Кроме того, в аэропорт приехала колонна машин с дипломатическими номерами, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Ранее портал Axios писал, что у Уиткофа и Кушнера на эти выходные запланированы поездки в Москву и Киев для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Первоуральск и Серов станут городами трудовой доблести. Почетный статус также будет присвоен челябинскому городу Копейску. Решение на заседании в пятницу принял российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны, в Первоуральске трубы для авиации, танкостроения, ракетной техники, огнеупоры и зажигательные смеси, а в Копейске уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. ДТП на Уралмаше у торгового центра «Стрелка». Автомобиль снес мотоциклиста. Байкер ехал по полосе, выделенной для общественного транспорта. Водитель не заметил его, когда поворачивал на парковку торгового центра. По словам очевидца, машина резко вынырнула из потока. В ГАИ сообщили, что в аварии у «Стрелки» никто не пострадал, передает «Ядин». Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки на отдельных участках дороги. Сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Лето 2026 года в России стало рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его данным, экстремально высокие температуры были зафиксированы преимущественно на Урале и в Сибири. Средняя температура лета превысила норму на 2-4 градуса и не только в России, но и в Европе, Северной Африке, Центральной Азии, Канаде, США и на Среднем Востоке. Рекордные показатели температуры отмечались по всему северному полушарию Земли. Доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос.havailpro.ru».
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
10: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
9: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru.
11: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
12: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
11: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
8: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
12: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
4: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Ограничение 122-660-002-3693.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 26 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Это на правах рекламы.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Реклама.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
7: На «Радио Пилот».
8: I was the nerdy girl in school who never met

0: Автопилот FM.
1: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: карте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
3: Три десятки. Такси нашего города.
2: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ Ленина 100.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Москва в эти выходные празднует День города. Столице исполняется 879 лет. Москва украшена флагами, декоративными композициями. Символика с надписью «Москва» и числом 879 украшает главные городские магистрали, мосты, въездные трассы. Подготовлена большая праздничная программа. Москвичей поздравил с Днем города мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил жителей за труд на благо города, а также за поддержку и оптимизм. Президент России Владимир Путин сегодня присвоил Сергею Собянину звание Героя труда за особые услуги в решении социально-экономических вопросов Москвы. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. Российских туристов вернут из Танзании 7 сентября спецрейсом авиакомпании Air Tanzania. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, до вылета организованных туристов разместили в гостиницах, обеспечили питанием. Напомню, в пятницу авиакомпания временно приостановила прямые рейсы в Россию после оценки рисков на маршруте. Позднее перевозчик сообщил, что возобновит регулярное авиасообщение с 7 сентября. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска. Это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. 37-й открытый международный фестиваль документального кино «Россия» завершил прием заявок. Всего на конкурс в этом году поступило 464 фильма из России и 13 стран мира. Среди них Кыргызстан, Иран, Бразилия, Индия, Франция. Авторы из Екатеринбурга участвуют в отборе с 14 работами. Сейчас отборочный комитет фестиваля формирует программу смотра этого года. Международный фестиваль документального кино «Россия» пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 октября. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня стартует в новом сезоне. Первый матч наша команда проводит на домашнем льду у ГМК-арены. Соперник – московская «Динамо». Прямая трансляция с 16:30 на телеканалах КХЛ, КХЛ Prime и ОТВ. Сегодняшний матч проходит в рамках нового внутрисезонного турнира КХЛ «Кубка первых». В нем принимает участие 6 старейших российских клубов, которые 22 декабря этого года отметят 80-летие России. Российского хоккея. Это клубы «Автомобилист», «Динамо Москва», «Спартак», «ЦСКА», «Торпедо» и «СКА». Доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. «Строит Брозекс». И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 19-21 градус.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие «Комсомола 38Б» и «Артинская 18». Сайт skillpro66.ru.
12: Новая музыка. Все.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: 104.10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 152 странах. Там будут открыты 319 участков. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел России. 312 участков будут работать при дипломатических и консульских учреждениях. И еще 7 в Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение 3 дней за границей, участки будут открыты только 20 сентября. Ситуация с топливом в Екатеринбурге налаживается, о кардинальных изменениях речь не идет, но работающих заправок стало чуть больше. Очереди на них по-прежнему огромные, пишет Е1. По данным портала, традиционно больше всех машин на «Газпроме». На «Варте» цена за бензин выше 100 рублей, это только за 92-й. Местами открылся «Лукойл». Очереди замечены на Черепановой в квартале Архангела Михаила. «Роснефть» открывают раз в несколько часов. Машины у заправки дежурят с утра. На «Тамике» людей поменьше, но пишут, что топливо там дороговато. СКР возбудил уголовное дело после увольнения из-за угроз ученика, молодой учительницы английского из Свердловской школы. Глава следкома Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. 24-летняя учительница по имени Анна уволилась из-за одного восьмиклассника. Он постоянно срывал уроки, устраивал драки, оскорблял одноклассниц и высказывал угрозы самой Анне. Она неоднократно обращалась за помощью к руководству школы, но безрезультатно. В итоге уволилась и уехала в другой город. В ситуации также разбирается свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и региональная миграционная служба. Родители подростка из Узбекистана, пишет газета «Коммерсант». Стоимость проезда в екатеринбургском метро временно снизят до 1 рубля для тех, кто оплачивает его по биометрии. Акция будет действовать с 13 по 16 сентября в дни проведения Международного фестиваля молодежи. Возможность оплатить проезд по биометрии появилась в метро Екатеринбурга в конце 2024 года. По последним данным, пассажиры проходили в подземку по снимку лица уже около 1,5 миллиона раз. Международный союз конькобежцев отозвал выданный в августе нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близких к конькобежному союзу. Ранее был временно отозван нейтральный статус у российского фигуриста Марка Кондратюка. Это произошло за сутки до его вылета на турнир «Киношита Кап» в Токио. Союз попросил представителей российских фигуристов уточнить данные по их нейтральному статусу. О каких данных идет речь? Не сообщается. Между тем, Валиева и Кондратюк подали апелляции на лишение их нейтрального статуса. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
11: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
10: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
12: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Салам ассаба.
8: Бонжор.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио. 104.10 FM.

0: реклама.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Цифровые кошельки начали появляться у россиян в приложениях банков. Клиенты, которые подали заявку на их открытие сразу после запуска в полночь 1 сентября, теперь могут ими воспользоваться. С 1 сентября открылась возможность получить спецносители для новой валюты, но пока только у владельцев устройств на Android. Установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька 300 тысяч рублей. Все операции для россиян бесплатные. Оплату в новой форме валюты с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов, пишет РИА. В Екатеринбурге завершено обследование многоквартирного дома, в который 31 августа попал беспилотник. Эксперты установили, что несущие не повреждены. Сейчас проводится поквартирное обследование. Поврежденные квартиры будут восстановлены за счет застройщика. В мэрии напомнили, что жителям дома, которые претендуют на выплаты, необходимо оформить статус потерпевших в Следственном комитете. Напомню, Екатеринбург 31 августа пережил крупнейшую атаку БПЛА. Впервые от дронов пострадали 3 жилых дома и логистический центр. Госавтоинспекция предупредила о рейдах в первые выходные осени. Наряды ДПС усилены во многих регионах страны. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым водителям. В некоторых регионах будут проводить сплошные проверки на отдельных участках дороги. Сотрудники ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили. За управление машиной в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге запретят остановку и стоянку автомобилей у железнодорожного вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до вокзальной напротив сквера имени Джавахарлала Неру. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников Международного фестиваля молодежи, сообщают «Аргументы и факты». Сайт Белого дома добавил игры о политике Дональда Трампа. Первая игра «Флэппи Билл» предлагает управлять белоголовым орланом, несущим в когтях новый законопроект. По механике она напоминает мобильную игру «Флэппи Бёрд». В игре «Build the Wall» игроку нужно собирать стену из падающих деталей, чтобы защитить границу. Здесь принцип повторяет «Тетрис». Теме миграционной политики посвящена игра «Рио Ран». По аналогии со змейкой, пользователь патрулирует границу вдоль Рио-Гранде и ловит нарушителей. Еще одна игра посвящена политике Трампа в области здорового питания. Здесь игрок должен убирать с конвейера продукты с красителями и добавками. Доллар на выходные 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru. Завтра воскресенье, 6 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, ветер южный, юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 19-21 градус.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам ассаба.
8: Бонжор.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Гелот. 104,4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: В прямом эфире вас приветствует «Техосмотр» на радио «Пилот». И мы сегодня обсуждаем автомобиль для работы на каждый день. Такой, чтобы был надежный, чтобы заправлять часто не надо было, да. Такая тема, конечно, бомбящая. Но, не знаю, мы специально не стали разговаривать реально по поводу заправок. Ну, сколько можно уже? Все паблики, все новости уже об этом говорят. А вот вопрос одного из наших радиослушателей решили не оставлять без внимания. Действительно, машины для работы, особенно если ты работаешь, например, в такси или в транспортной компании, где-то в доставке, это очень важная тема. Поэтому звоните в прямой эфир 237-104. Вы можете рассказать о своем опыте. Может быть, у кого-то есть друзья, кто вот себе присматривал машину для работы на каждый день. У нас есть звонок. Кто на связи? Доброе утро. Алло. Да, вы в эфире. Чуть потише приемник и ближе к телефону, пожалуйста. Слушаю вас. Да-да-да.
3: Ford
2: Focus 2?
3: Да-да-да.
2: А какой пробег сейчас вот этих машин, которые стоит рассматривать? И какой мотор? 1.6, 1.8, 2?
3: Так, 1.6, там 100 литров, ой, 100 лошадный.
2: Ага.
3: А пробег 300.
2: И что, вот ты сейчас на нем двигаешься?
3: Да.
2: А ты работаешь нормально на нем в такси или в транспортной где-то?
3: А, нет, я просто передвигаюсь.
2: Слушай, но вот как конкурентов же часто рассматривают, что корейцы, ну, Шкоды, варианты рабочие.
3: Так, из вариантов, кореец, это все равно кореец, там за 150, все, пошли проблемы.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе большое, да, удачи, надеюсь, твой фокус тебя и дальше будет радовать фокусами всякими. Следующий звонок примем, 237-104, говорим об автомобиле на каждый день для работы, ну, например, там, в такси или в транспортной компании. Алло.
4: Доброе утро.
2: Да, доброе. Как зовут вас?
4: Руслан меня зовут.
2: Руслан, ну какой вариант считаешь там надежным, малопотребляющим, там такой прям?
4: Ну вот доставки для работы, как я от Дуката, они есть в разных кузовах. Есть 4-литровые, есть и маленькие, есть Каратэ 1H1.
2: Ну это который такой компактный.
4: Да.
2: Слушай, он дизельный.
4: Дизельный.
2: А нет вариантов там с заменой топливного дорогих?
4: Ну, вот то есть... я держал Дукату 44-й, я за 300 тысяч одну форсунку перебрал. Ну, это НВД-пью, пару раз мы прокладки меняли.
2: Опять же, прямой конкурент, там же Форд и Транзит очень пользуются спросом.
4: Нету конкурента по Дукату.
2: Ну, такие маленькие каблучки у Форда, помнишь, были?
4: А, ну, да, есть это каблучки, но...
2: Ну что ж, спасибо тебе за вариант, да, это интересно. Еще успеем сейчас один звонок принять. 237-104, мы сегодня в техосмотре обсуждаем автомобиль для работы на каждый день. В такси, например, там, в те же доставки, в транспортные компании. Что-то надежное, что-то экономное, такое, чтобы денег не ел, в сервисе не стоял. Алло. Доброе утро, да.
5: Алло, доброе утро.
2: Слушай, потише приемник, пожалуйста.
5: Ага, все сделали.
2: Так. Какой вариант предлагаете?
5: Предлагаю вариант это рассмотреть либо Polis Volkswagen,
2: ага,
5: объем 1.4, либо Solaris. Машинки неприхотливые, кушают, ну, бюджетно.
2: Uh-huh.
5: И как используются они везде у нас в каршеринге, они применяются, то есть сносу нету.
2: Слушай, а вот конкретно по полам на 1.4 агрегат не одноразовый случайно?
5: Если это механика, то нет, хороший. У меня пробег был, я катался на нем 370. Бегает и бегает.
2: Это в такси?
5: Да, я в такси катал.
2: Ага.
5: Вот, сейчас перепрыгнул на Солярисе, но на Солярисе прыгнул на автомат. Расход просто увеличился до 10.
2: Я понял, что на Солярисе автомат и расход увеличился, просто пропадать начинаешь. Ну что ж, спасибо за рекомендации. Да, друзья, мы прервемся ненадолго, потом продолжим наш разговор об автомобиле на каждый день для работы.
1: Техосмотр.

0: Реклама.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
0: Субботний «Техосмотр» продолжается на «Радиопилот». В прямом эфире мы ждем ваших звонков, обсуждаем мы автомобили на каждый день для работы. Особенно актуальна тема для такси, транспортных компаний, различных там доставок и так далее. Свои варианты вы можете нам рассказать по телефону 237-104. Нужен надежный, экономичный, неприхотливый автомобиль. Да, различные, конечно, вот там по поводу такси есть категории комфорт, комфорт плюс, бизнес там и так далее. Но тоже можно свой вариант накинуть. Может быть, кто-то сейчас эксплуатирует. Я, кстати, знаю ребят, которые вот с учетом этого топливного вопроса быстро успели переобуться. И кто-то взял себе гибрид. Ну, реально ездит на гибридах. Вот, например, у меня товарищ взял Камри гибридную и ездит довольный, потому что заправляться так часто не надо. Опять же, вопрос, да, там со всякими зарядками, кто-то на электромобилях начал ездить и так далее. Но мы говорим об автомобиле на каждый день для работы. Пока накидали самые простецкие варианты, притом такие достаточно пробежные. Но вот что конкретно сейчас еще юзают таксисты те же самые, вы же можете позвонить, как работники отрасли, и рассказать нам 237-104, это телефон прямого эфира. Пока среди лидеров у нас корейский Солярис, полоседан, ну понятно, там же Рапид. Вот еще были варианты типа Форда Фокус. Вот если касаемо доставки, тут уже посложнее. То есть это надо, чтобы и кузов был побольше и так далее. Кто дозвонился к нам? Доброе утро. Алло. Алло.
2: Доброе утро.
0: Да-да-да, здрасте.
2: Доброе утро.
0: Да вы говорите, вы в эфире, да.
2: Да, как Honda Fit, ну или Just, например. Очень неприхотливый автомобиль, да, надежный двигатель и долгие пробеги прям терпит.
0: Слушай, а ты его как бы вот прям юзаешь в транспортной компании где-то или работаешь на нем?
2: Я его юзал в течение 7 лет. Это был мой первый автомобиль. В те далекие годы, когда правый руль был более-менее популярен. Ну, если я так понимаю, сейчас все это попадает пока в нормальный фильтр, вот эти все машины. Угу. Сейчас актуально такое автомобиль.
0: Ну, там больше к санкциям вопросы, знаешь. То есть там я имею в виду, что определенного объема машины ты не привезешь, а здесь как бы удобно. Они же фиты еще были полноприводные.
2: Это был самый

0: большое за вариант, который предложил. Удачи. Следующий звонок примем. 237-104. Друзья, вот у нас, я видел, дозванивался кто-то по второй линии. Оставайтесь на связи. Да, и если что, мы обязательно ответим с вами. Поговорим. Алло. Да-да, добрый день.
1: Алло, да.
0: Да, вы в эфире, говорите, какой вариант для работы на каждый день предлагаете?
1: Я вот работаю в такси. У меня машина Шкода Фабия.
0: Ага.
1: 1.4, у меня уже пробег 446 тысяч. Вот, хотел предложить такой вариант.
0: Слушай, а как бы в какую категорию попадает эта машина? Эконом?
1: Эконом, да.
0: Угу. Сколько потребляет, ну и там хотя бы траты примерные в год ты можешь вот так выдать? Люди же тоже...
1: Ну, за последний год я практически ничего не делал. Ну, может быть, по тратам, может быть, максимум 5-10 тысяч.
0: Угу.
1: В принципе, машина экономная, расход в городе где-то 7, может быть, около 7, по трассе где-то 5,3.
0: У меня просто был товарищ, у него тоже была Фабия 1.4, по-моему, да, 1.4. Ага. И у него с мотором возникла проблема. Вот там мы тогда выяснили, что чеки не очень приятные.
1: Еще раз, какие проблемы были?
0: Да, у него либо капиталка, но вот как бы капиталить не решились, взяли контрактный двигатель тогда, и там цена вопроса была достаточно дорогая. Ну, для такого маленького и недорогого автомобиля относительно.
1: Ну, я не знаю, я говорю по своему опыту. То есть замена масла каждые 10 тысяч, ремень там максимум, ну, я вот менял 100 тысяч там. То есть это даже, наверное, много. Вот. В принципе, машина экономная, ну, по вложениям особо ничего не требует. То есть обычная, хорошая рабочая лошадка. Я и в доставке работал, задние сиденья просто убираешь и коробки ставишь там.
0: Слушай, они же у них вынимающиеся вроде. Сиденья задние у них вынимались, по-моему, на какой-то версии.
1: Что еще раз?
0: У Фабии были съемные сиденья, если мне память не изменяет.
1: Да. Съемные сиденья, да, сзади удобно вообще. Убираешь просто и если в доставке работать, самое то.
0: Понятно.
1: Машина маленькая, а для города юркая. Я вот в такси уже 5-6 лет работаю, радуюсь этой машине просто вообще как бы.
0: Ну, надеюсь, машина и дальше будет тебя радовать. Следующий звонок мы примем уже.
1: Я тоже надеюсь.
0: Да, ну, хорошего тебе дня, удачи. Мы продолжим наши разговоры после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
2: Техосмотр.
3: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, продолжается субботний техосмотр. В прямом эфире обсуждаем автомобили для работы на каждый день. В такси, в транспортной компании, в доставке и так далее. Нужен надежный, простой, неприхотливый и экономичный, что сейчас немаловажный автомобиль. Кто на связи у нас?
2: Алексей.
1: Алексей, добрый день. Что предлагаете? Добрый какой день. Вариант?
2: Ну, я катаюсь на Мегане третьем.
1: О, кстати, недолюбленная тема же вообще.
2: Да-да-да, не ломается ничего, уже 300 тысяч подходит.
1: Он простецкий, но в то же время износу нет, как говорится. Да. И самое главное, что вроде как... Вот я просто наводил справки у мегановодов, их не так много, как оказалось. Очень много смежных запчастей, которые они используют, и достаточно дешевых.
2: Да, недорогие запчасти.
1: Слушай, вот сколько примерно ты владеешь уже своей машиной?
2: Я ее брал с нуля, 14-й год.
1: Подожди, это сколько, 12 лет?
2: Ну, это 13-го года она.
1: Ага.
2: Ну, 13 лет получается, да.
1: Слушай, и вот сколько примерно сейчас, ну, с учетом твоего большого пробега, она съедает у тебя в год, если так пересчитать?
2: Ну, вот в этом году она съела, ну, порядка около 10 тысяч.
1: Это только какие-то замены чисто ТОшные?
2: Да.
1: Слушай, и вопрос опять же, есть какие-то вот объективные минусы, которые могут убрать его из определенных категорий транспорта для работы? Ну там, вместимость, например, проходимость, там еще что-то такое.
2: Да не знаю, если у него сзади все разложить, там места очень надо.
1: А ты в работе его кем используешь? Ты в такси или
2: доставка? В такси.
1: Ага, ну что ж. Интересно, спасибо тебе большое за опыт, благодарю. Следующий звонок будем принимать, 237-104. Вы можете дозвониться, напомню, мы сегодня обсуждаем автомобили для работы на каждый день. Еще, кстати, вот немаловажный вопрос в этом, а можно ли подобные автомобили еще и на газ переводить? Потому что тоже знаю, сейчас таксисты это, многих регионов задумались, если еще не переводились на газ. Алло. Доброе утро, да-да-да, кто на связи у нас?
3: Андрей на связи, Саша, привет.
1: Привет, Андрей.
3: А рассматриваем мы Ларгусы.
1: Да, почему бы и нет? Сейчас, кстати, я вот буквально в четверг разговаривал с ребятами. Тут же сейчас электрические Ларгусы ждем.
3: Ну, вот. Один есть у академика, и все.
1: Ну, подожди. Их в основном же заказывают корпоративные клиенты массово. Почему? Потому что они себе там на территории оборудуют зарядки и так далее для инфраструктуры городской, ну, нашей конкретно, еще пока не приспособленной к такому
3: наличию.
1: Ну, да,
3: это все равно такая дорогая тема. А вот обычный Largus или Largus Cross у нас вот две на компании. На одном намотано 90 с лишним тысяч, на другом 30. Все я сразу же перевел на газ. Прямо вообще забот, хлопот не знаем. Правда, дилеры не отрабатывают ни гарантию, вообще ничего.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, это уже с нашими российскими моторами или, или еще
3: наши
1: это датчики?
3: Клапаны.
1: А, наши шестнарики. Слушай, и сколько примерно вот этот перевод на газ обошелся, если в цифрах измерять?
3: 30 тысяч рублей.
1: По тридцатке на каждом?
3: Это 2 года назад.
1: Ну, сейчас уже дороже, как бы
3: X2. Документы 5 тысяч рублей, все оформлено, все официально. Расход где-то около, смотря кто как ездит, значит, от 9 литров до 11. Это газа именно.
1: Ага.
3: Хлопот, забот вообще не знаем. Там на них всякие приколюшки, вплоть до переходничков на задние спинки кресел, чтобы их наклонить, чтобы они всегда были наклоненные, и ездишь в комфорте. То есть не как на стуле сидишь, а именно вот эта спинка наклонилась, и все, и ты балдеешь там. Вместимости умотаться.
1: Да, я согласен, у Ларгуса не отнимешь вот этой вот дачевской вместимости. Вообще, это же дача Рено изначально.
3: Да.
1: Просто мы его как бы там пытались модифицировать, что-то не получилось. Ну, а вот, допустим, ты сказал по поводу того, что не отрабатывают гарантию. Что, очереди большие, что ли?
3: Значит, если записываешься на гарантию, это 2 месяца.
1: Вау!
3: Вот, ну, сделано, я подозреваю, для того, чтобы ты просто съездил, сами поменял. А, значит, поехали по гарантии Шарову поменять. Они нам поменяли ее, по-моему, за 12 тысяч рублей. 12 тысяч на Ларгус, когда она в магазине там 1,5 стоит, и поехать в сервис 1000 рублей возле дома поменять без очереди, без всего.
1: Ясненько.
3: Вот. Ну... То есть это вообще классная машина. Те, кто не выпендриваются, если вот так вот в двух словах, те балдеют от нее. Те, кто хочет что-то получше, ну, у нас еще в компании есть BLG S50.
1: Так.
3: Достаточно экономичный автомобиль на автомате. И стоит точно так же, ну, нам удалось купить точно так же, как и Largus. Еще в Largus'ах тоже нюанс. У нас один кросс, другой обычный.
1: Uh-huh.
3: Кросс идет на 16 колесах, и типа подвеска поднята. Другой у нас обычный, на 15 колесах. Вот который на 15 колесах, у него подвеска не такая, получается, зажатая. То есть они увеличили вот этот клиренс за счет зажатой подвески.
1: Uh-huh.
3: Вот. И вот эти 15 колеса с разжатой подвеской гораздо лучше отрабатывают все неровности, нежели на кроссе.
1: Ну, то есть комфортнее?
3: Комфортнее, гораздо комфортнее.
1: Понятно. Слушай, спасибо тебе большое, да, сервисники у меня тоже есть.
3: Кто... Да еще, Саша, да. Еще один момент, то, что мы купили, получается, в прошлом году Largus Cross по такой же стоимости, как мы покупали 2 года назад, или уже 2.5 года назад, обычный Largus. То есть на них цены немножко подупали.
1: Это из-за госпрограмм каких-то?
3: Включая, да, Минпромторга.
1: Ясненько, спасибо тебе большое. Да, интересное предложение. Мы прервемся, у нас будет еще время принять звонки и поговорить об автомобилях для работы на каждый день.
0: Техосмотр.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
6: «Катапульта» на бис.
7: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
8: вообще
7: готова.
8: Не согласна, да.
7: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют 100 000 рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под
1: минимум
7: ключ... Да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч. Сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
8: Подожди, это на одного ребенка?
7: Ну, как бы детский праздник.
9: Ага. Но на всех имеется в виду.
7: Да,
9: так,
7: до 15 детей. А премиум до 150 тысяч. Вот, индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
9: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
7: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 000 000 стоить. Сейчас надо не плакать.
8: Моих детей после день рождения буквально через месяц.
7: У меня просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
9: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
7: Ну, практически, но намокнем все.
9: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт, но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там подкадышево бухали, все нормально
7: было. Праздник тоже, извините, они стали родителями.
9: Да, и все были счастливы, все нормально, возвращаемся в 90-е.
5: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
6: «Катапульта» на бис.
10: Информация на правах рекламы.
11: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
12: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
0: Продолжается субботний «Техосмотр» в прямом эфире «Радио Пилот», и мы сегодня обсуждаем автомобиль на каждый день для работы. Вы можете высказаться, еще успеть, по телефону 237-104. Нужен экономичный, неприхотливый, относительно небольшой автомобиль. Ну, мы не обсуждаем там какие-то кроссоверы семиместные или там еще что-то. Мы сегодня даже не особо затрагивали, например, тему в такси тех же автомобилей бизнес-класса и так далее. Тут вообще своя тема, она требует отдельного разбора. А вот автомобиль на каждый день такой, чтобы неприхотливый, да и не быстрый. Главное, экономичный и не сильно расходующий. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здрасте.
2: Вот хотел бы просто предложить Skoda Rapid. Это, мне кажется, самый экономичный автомобиль с большим багажником. И можно вообще юзать.
0: Ты имеешь в виду лифтбэк?
2: Да, ага. Абсолютно.
0: И на моторе, на обычном, на атмосферном?
2: Да, 1.6, и мне кажется, это вообще самый хороший вариант.
0: Слушай, у первого поколения Рапидов был такой минус, у них передняя подвеска, такое ощущение, как будто прям целиком от Фабии прицепили, и он так был слабо управляем, и такая. А вот второе поколение, тут я прям с тобой согласен от и до. Это действительно интересная машина, но совсем не быстрая. Из нареканий было вот там, как и у Октавии пятого кузова, у них были там вопросы по печкам, вот эта вот вся ерунда. Но если мы берем за свои деньги реально пространство, в которое можно много чего запихнуть, лифтбэк, это для любителей седанов самый оптимальный вариант. Я сам на лифтбэке отъездил несколько лет, могу сказать, что в эту машину влезает все, что не влезло в кроссовер.
2: Вообще, вот я вот говорю, Александр, ну у меня второе поколение, то есть вот, ну из нареканий было то, что, ну, форсунка одна вылетела, я ее взял на разборе.
0: Ага.
2: И все, вот я ее, ну, поменял, потому что реально, как сказать, оригинальная форсунка, она стоила там в районе что-то 10-15 тысяч. Ну вот я ее взял на сбор. Вот, и все. Остальное как бы все. Багажник, там, вместимость. Вот все туда, ну, пихай, что туда влезет.
0: А сколько ты на этой машине работал вообще? Каждый день?
2: Слушай, я на ней не работал. Она у меня, ну, на повседневке. То есть я езжу, ну, на работу там, в деревню, туда-сюда. То есть у меня сейчас, ну, пробег 100 тысяч. Вот единственное, что я сделал, это, ну, форсунку. И, кстати, и передние стойки у меня вылетели. Вот что. Mm-hmm. Вот, а остальное все как бы вообще идеально.
0: Ну что ж, благодарю тебя за вариант. Платформу эту нам уже сегодня нахваливали в виде пола. Следующий звонок примем. 237-104. Ребята, есть возможность еще успеть высказаться по поводу автомобиля для работы на каждый день. Кто у нас на связи? Алло, алло.
3: Алло, алло, Александр, добрый, да. Добрый день.
0: Привет, привет.
3: Александр меня зовут, да? В семье две машины. Kia Ceed 2019 года.
0: Так.
3: Ну, на ней жена ездит. А я сам передвигаюсь. Работаю прорабом, да? Сам передвигаюсь вот каждый день на Hyundai Accent 2007 года.
0: Ой, это еще Тагазовский.
3: Да, да, Тагазовский, прикинь.
0: Ничего себе.
3: И вообще проблем не знаю. Первая поломка была серьезная. Это на 270 тысяч поменял сцепление. На 400 сделал капиталку. Сейчас подходит 466 тысяч.
0: Слушай, и вот капиталить этот мотор вообще дорого?
3: А у меня не 16-клапанный, у меня 12-клапанный.
0: Ой, да-да, понял.
3: Да. И нет, капиталка мне обошлась что-то в 1080.
0: Ну, относительно современных моторов это действительно недорого, если кто-то просто не сравнивал. Слушай, вообще у них на самом деле было две нетленки. Это вот акценты, и вторая — это очкастая соната. Помнишь такую?
3: Да-да-да.
0: Которая 2,7. Вообще, да. Это же машины, которые я до сих пор вижу, я говорю, сколько пробег? Мне говорят, 450. Я говорю, сейчас вот люди, у которых там после сотки начались капитальные какие-то вложения, вот, наверное, сидят, мечтают. Но надо сразу говорить, это машины из прошлого, этим разработкам уже под 40 лет, поэтому не тешьте себя надеждой, никакие не космолеты, все очень просто, но зато из точки А в точку Б доставить себя можно, ну и поработать опять же. Если вот, допустим, там где-то в компании нужно просто развозить бумажки или еще что-то, один из рабочих вариантов, я знаю тех, кто смотрел акценты, но еще параллельно Логаны рассматривали.
3: Да, единственный минус, что низкая. Ну, остальное все.
0: Ну да, согласен. Хорошо. Спасибо тебе большое за то, что высказался. Надеюсь, машина и дальше подводить не будет. Ну что, подводим итоги или еще успеем? Тогда давайте подведем итоги. Ребят, сегодня мы подбирали машины, которые нужны для работы на каждый день. Из самых таких ходовых вариантов в большинстве своем предлагали седаны. Очень необычное, кстати, предложение было, и я тоже думаю, его надо рассматривать. Это Меганы. Вообще у Renault есть несколько недолюбленных моделей, которые мы частенько обсуждаем, и нам их предлагают. Второе, это распространенные модели, очень-очень простые, незатейливые. Для тех, кому нужно больше пространства, не озадачивайтесь за управление, динамику и так далее. У Шкоды и VAG Group чаще всего нахваливали платформы Fabi и Polo с Rapid'ом. У тех, кто хочет чуточку побольше возможностей для загрузки, если нужен дизельный вариант, да, тут есть варианты у Fiat'а, в том числе Добла Дуката нам перечисляли, и вариант, который вот в отечественном производстве, включая все Минпромторговские программы, в принципе, ну, если не учитывать, что вопросов по гарантии, ну, действительно накидывают много, то варианты с Ларгусом, как для рабочей лошади привезти, увезти какие-то грузы с огромным количеством пространства и достаточно простой технологией перевода на газ. Вот такие моменты мы сегодня обсуждали. Надеюсь, помогли тем, кто выбирает машину для работы прямо сейчас в моменте. На этом техосмотр не заканчивается. Мы после небольшого перерыва вернемся с рубрикой «Ремзона», в которой продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
4: Техосмотр.
5: Реклама.
6: Побег из города! Поддерживаю!
7: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
8: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
9: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
10: Такое нельзя упускать.
11: Успевайте и вы.
12: До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
13: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: спонсор рубрики «Ремзона» о «Светодиод». Студия «Автосвета» «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
2: Сегодня в рубрике «Ремзона» отвечаем на вопрос одного из наших слушателей по поводу замены цепи ГРМ. Вообще цепь ГРМ в двигателе подвержена большим нагрузкам, однако среди автомобилистов принято считать, что такой тип привода, ну, более надежный, что ли, чем ременной. Цепь выживает на десятки, а то и сотни тысяч километров дольше, чем ремень. На деле менять ее нужно, износ или обрыв цепи к хорошим последствиям не приводит, в первую очередь для кошелька владельца. Перескок цепи хотя бы на одно звено может привести к непоправимым последствиям вплоть до встречи клапанов с поршнями. Определить, что цепь растянута, можно и по некоторым косвенным признакам. При ее растяжении могут появляться следующие вещи: троение двигателя, стук клапанов, падение мощности и езда рывками, повышенный расход топлива. Один из основных критериев вообще это посторонние звуки, такие как звон, шорох или бряканье, вообще какое-то громыхание под крышкой ГРМ. Проверить цепочку можно и диагностическим оборудованием, однако все это косвенные признаки, которые не говорят точно о том, что растянутся цепь или нет. Вот можно износ проверить конкретно у диагностов, когда вы приезжаете на СТО. Цепь в приводе ГРМ действительно более надежный вариант, нежели ремень. Однако стоимость ее замены кратно дороже, чем просто замена ремня. Иногда даже получается проще и дешевле два раза поменять комплект ременного привода ГРМ, чем один раз поменять цепь. Если у вас будут еще вопросы, друзья, пишите в рубрику «Ремзона» на наш WhatsApp номер 237-104.
1: Ремзона.
3: Информация на правах рекламы. Свет.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Техосмотр.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькуровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: рекламу.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.

0: 40. Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
1: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
0: Гибрид года. Эксланти ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Эксланти ЕТ субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на Радиопилот.
13: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
14: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Осень, а это значит старт нашего нового клубного сезона проекта Digital Emotions. 26 сентября. Сумерки. 10 эпизод. Фонарев и Хуан Эбанес. Итак, действительно, сумерки возвращаются. Магия момента и глубина звука. Два артиста и одна энергия. В этот раз я приглашаю в свое авторское пространство аргентинскую звезду прогрессив хаус музыки Хуан Эбанеса. Его музыкальная ДНК – это не погоня за быстрым эффектом, а постепенное развитие истории, атмосферы и энергии на танцполе. Именно поэтому Хуан Эбанес становится специальным гостем вечеринки Digital Emotions «Сумерки», артистом, чей музыкальный язык идеально совпадает с философией моего мероприятия. Его работы были опубликованы на престижных лейблах, таких как Soundgarden, Manga Ali, Club Sonica, что свидетельствует о признании его таланта в профессиональном сообществе. Кстати, Хуан Эбанес издавался своим ремиксом и на нашей рекорд-компании Digital Emotions. Его треки играют такие легенды электронной музыки, как Эрнан Катанео, Ник Уоррен, что подчеркивает его значимость и вклад в развитие жанра. Итак, в одну ночь два взгляда и один бесконечный поток качественной прогрессив хаус музыки, объединенной общей философией. 26 сентября. Сумерки. 10 эпизод. Фонарев и Хуан Эбанес. Билеты на сайте fonarev.com. И открывает сегодня мою программу три композиции от этого потрясающего диджакея и музыкального продюсера. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Следующая композиция вышла на лейбле «Баланс». Это специальная компиляция, посвященная фестивалю «Баланс», на котором съезжаются все звезды прогрессив хаус-музыки. Я предлагаю вашему вниманию совместную работу Simple City и Juan Ibanez'а. Трек получил название «Aurelis» и до сих пор активно играется всеми

Еще одна интересная работа продюсера Шри-Ланки K3W и Джемми Вайбс в 2023 году создали трек под названием «Kingdom of the Dream». Этот трек был полностью переработан в виде ремикса и получил себе потрясающие версии. Но самый лучший для меня, конечно же, от Хуана Ибанеза. Еще за год до официального релиза я получил копию от Хуана. И этот трек великолепно встречает на танцполах в разных уголках нашего необъятного мира. В нем, в этом треке, позитив, счастье и радость. И все это одновременно.

0: Итак, встреча Хуана Ибанезом 26 сентября в рамках проекта «Сумерки» в Москве, клубе «Треф-8». Подробная информация на сайте fonarev.com. Ну, там же и можно приобрести билеты. Ну, а мы с вами двигаемся дальше, и я предлагаю вам интересные новинки. Два лучших австралийских продюсера, Кейси Тейлор и Джимми Стивенс, объединились для создания двух выдающихся оригинальных треков. Кейси Тейлор и Джимми являются одними из основателей австралийской прогрессив-сцены. Они сотрудничают с огромным количеством известных лейблов. Я же сегодня предлагаю вашему вниманию трек «Хокопоку», который они сделали для лейбла «Садбит», владельцем которого является Эрнан Катанео. Это еще один мастер-класс от двух лучших специалистов в этом музыкальном жанре.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.

Ну что ж, мы потихонечку с вами подходим к финалу. И я открываю кладовые танцпола. Не ожидали? Да, кладовые танцпола. Крис Фортьер и композиция «Losing Weight» в ремиксе от Федерико Маначетти. Это композиция с историей длиной почти четверть века. Оригинал Крис Фортьер появился в начале 2000-х годов и стал частью эпохи прогрессив-хаус-музыки. Когда треки развивались медленно, диджеи рассказывали историю не за 3 минуты, а диджеи рассказывали историю не за 3 минуты, а на протяжении всего сета. В 2026 году к этой работе возвращается аргентинский продюсер Федерико Маначетти. Он не пытается переписать прошлое, а скорее переносит эстетику классической прогрессив-музыки в сегодняшний звук. И вот давайте послушаем, что в итоге получается.

0: Эта композиция открывала свое выступление в клубе «Кетчап» на прошедшей неделе. Это было классно, и вечеринка отличная получилась, и настроение позитивно на целую неделю. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу можно скачать на моем сайте fonarev.com, а также их можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте сможешь найти новые даты моих выступлений и билеты на вечеринку «Сумерки». Подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и канал Макси Фонарев. Теперь там официальный канал, так что добро пожаловать. Как всегда в конце программы говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радиошоу Digital Emotions.
1: Music emotions, music movement in the universe.
2: В Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: 104.4 FM.
14: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Вечерний драйв на Радио Пилот.
16: Папа Ти on air.
17: You are listening to DJ Papa T, where happy ears make happy faces.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
6: хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104 FM.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Three.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсима.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хан.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.